0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Зима, варежки, шалик, фляжка. На улице моей висит растяжка, что году хутка к этому конец. Хэндс-фри, и в кишенях руки, вы хочешь согреться, тиснуть гуки, смагаются стареньким МП3. Не, не.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: эфира.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У размове з аравійським виданням «Аль-Арабія». Лукашенко признав, що Білорусь вельми уразливая у військовому плані перед Україною і її армією.
2: І додав, що навіть коли Білорусь вирішить вступити у війну разом з Росією, вона не зможе оборонити участок білорусько-української межі.
1: Да і увогулі він не хоче, каб гинули білоруські військовці.
2: Але що себе уявляє білоруська армія як військова сила і як інституція? Чи є увогулі спроби наростити її ресурси? Про гэта політичний аналітик Артем Шрайбман розказав на ютуб-каналі видання «Карнеги політика».
3: Давай начнем со второго вопроса. 22-го года было несколько лет, 3 года, когда бюджет белорусской армии действительно рос такими быстрыми темпами по 30-40% в год. А эта тенденция прекратилась в этом году. Впервые бюджет, мне кажется, уменьшился. А белорусскую армию несколько увеличили структурно. В ней традиционно было 2 оперативных направления, западное и северо-западное. Сейчас строят южное, понятным причинам, да. Хотя это все объявили еще в 22-м году, но сейчас начинается или там идет активное строительство, что, кстати, часто цитируется алармистами, чтобы объяснить, что вот Беларусь готовится к войне. Одну дорогу построили или мост. Да. А вообще, если говорить о боевом, боеспособном компоненте, то по оценкам военных аналитиков, которым я доверяю, мы говорим о 7 бригадах. Это, конечно же, в сравнении с воюющими сегодня Россией и Украиной, которых и там, и там больше 100 бригад, да, это не что-то сравнимое. Но самое главное, о чем здесь стоит сказать, это уровень отсталости технической и, можно сказать, технологической, даже правильнее будет сказать, белорусская армия, кроме того, что не воевала, она еще и не, как и многие другие армии Европы, на самом деле, она во многом готовится к, или там на своих все более частых тренировках, мобилизационных и других учениях, она готовится к прошлой войне. Когда она все еще, когда мы видим сценарии учений, мы видим движение колонн, видим высадки десантов, мы видим вот все те тактики, которые еще могли быть более или менее актуальны на момент начала полномасштабной войны России и Украины, но в сегодняшней войне все это атавизм, и кажется, по последним заявлениям вот снова-таки Лукашенко, за последние полгода-год, даже он стал это признавать, комментируя боеготовность белорусской армии, он говорит о том, что сейчас нас видят как на ладони не только украинские специалисты по дронам, но и со спутников все видно, да, поэтому скорее нужно готовиться к тому, что рассредотачиваться, а не собираться, да, в какие-то группировки, и что в случае чего точечными ударами все руководство может быть устранено быстро. Это, видимо, опыт Ирана, на котором он тоже рефлексирует. Венесуэлу, возможно. Да, и поэтому белорусская армия в этом смысле морально устаревшая. И в начале полномасштабной войны те боезапасы, да, или запасы боеприпасов в советской еще военной технике были, мы не знаем в какой степени, но в какой-то степени опустошены, потому что Россия это все взяла себе. Особенно это было нужно, когда первая волна Блицкрига провалилась, и Россия не была готова к затяжной войне, и просто боеприпасы, пока не наладилось массовый выпуск, их, да, собирала везде, где могла, в том числе и в Беларусь. Артиллерийские и не только. В этом смысле у нас нет там четкой картинки, насколько не готова белорусская армия, но, скажем так, она не готова к современной войне по нескольким сразу осям. Да, и переходя немножко к политическому аспекту. Мы знаем результаты опросов в Беларуси, которые довольно четко свидетельствуют о цифизме белорусского общества, нежелании включаться в любые войны. Я бы очень удивился, если бы белорусская армия думала как-то иначе, да, и была собрана из людей, настроенных и желающих воевать. Поэтому, кроме всего прочего, это еще и армия, которая, судя по общественным настроениям, склонна избегать войны, да, и не хотеть присоединяться к союзным каким-то действиям России. Поэтому понятное дело, что в случае, если был бы приказ или если было бы нападение на Беларусь, то, конечно, все настроения могли бы меняться, но вот проактивного желания пойти и с кем-то воевать, где-то попробовать свое оружие, вот этого в белорусской армии тоже нет. Вся идеология военная в Беларуси, она и устами Лукашенко, и устами белорусских военных начальников, она строится вокруг того, что мы уже навоевались в истории, да, Беларусь была разрушена войнами многократно за последние столетия, и наша задача больше в войны не ввязываться. И даже под этим соусом риторическим в Беларусь якобы завозилось ядерное оружие, да, или орешник. Попытка избежать войны, да, благодаря тому, что у нас будет такое оружие, на нас никто не нападет. Логика, по крайней мере, пропагандистская была такой. Ну вот как-то так это выглядит. Понятно, что эта армия существует по штату мирного времени, и то, что я сказал, о 7 бригадах, и в целом в 50 тысяч оценивается численность всей армии вместе с гражданским персоналом сейчас, но понятное дело, что это примерно в 50, да, там как считать, что называется, и добавляем ли мы сюда внутренние войска, но понятное дело, что в случае войны есть мобилизационные мероприятия, которые бы расширили эту армию, ну, наверное, до трехзначных, в смысле, до шестизначных значений, да, призыв резервистов был бы, людей из запаса, я сам офицер запаса, кстати, хоть я не живу в Беларуси, наверное, меня тоже призывали в такую ситуацию, если бы я был там, но снова-таки мы имеем дело не с армией, которая действительно готова к современной войне.
1: А чи може беларуская армія стать сучаснай і моцнай? Што для гэтага трэба? Працягвае Артём Шрайбман.
3: Снова, учитывая, что сегодня проверка на прочность чаще всего выглядит как серия воздушных ударов, от численности белорусской сухопутной армии мало что зависит, да, в этом смысле. Все зависело бы, наверное, от того, какие в Беларуси есть собственные возможности для нанесения дальнобойных ударов средней дальности, а также от системы ПВО. Да. Здесь, конечно, есть попытки развивать, да, эти рода войск. Белорусская армия еще с десятых, даже с нулевых годов развивает свои собственные системы, аналоги «Искандеров», так называемые «Полонезы» вместе с китайскими партнерами, да, они их развивали. А затем в 21-м году, в 22-м году в Беларусь поставили и расчеты российских С-400, и «Искандеры», знаем их количество, точное, да, но это тоже как элемент сдерживания, да, поскольку дальность поражения комплексами «Искандер» позволяет Беларуси, по сути, ну, угрожать каждой соседней столице, да, и Варшаве, и Киеву, и Вильнюсу, и Риге, это воспринимается как своеобразный элемент такого вот защитного купола, да, то есть мы не сможем вам противостоять на поле боя, наверное, вы, наверное, даже сможете много чего уничтожить нашими воздушными ударами, но вот такой наш своеобразный удар возмездия, я имел в виду вот такое из могилы, когда последний удар прилетает и уничтожает противника и функционирует как сдерживание противника, но в нашем случае, в белорусском случае, условно, это не удар не по Вашингтону и не по Лондону, а по соседним странам, он может быть таким обезглавливающим. И на этом держится концепция обороны Беларуси. Но самое главное, на чем она держится в сухопутном смысле, в смысле защиты территории, это, конечно, это очень похоже на стратегию обороны балтийских стран, по крайней мере, до недавнего времени, когда, собственно, балтийские армии призваны на какое-то время задержать противника, навязать ему борьбу, не позволить ему быстро занять ключевые центры жизнедеятельности этих стран, пока подходит союз. То же самое в белорусском случае, но здесь основной союзник Россия. Да. Белорусская армия в рамках военного планирования призвана какое-то время удерживать противника, условно НАТО в этом случае, да, соседние армии, пока российская поддержка, подмога пути. Вот эта война, она поставила под вопрос собственно главный компонент этого уравнения. Да. В каком виде, в каких объемах, с какой скоростью, с какой надежностью российская армия будет вот это теперь непонятно, но особенно это непонятно и на первых этапах, да, этапах обмена ударами, обмена дальнобойными ударами. Я думаю, это самое главное сейчас, что Лукашенко больше не чувствует себя защищенным с точки зрения российского зонтика, будь то ядерного или не ядерного.
2: Политичный аналитик Артем Шрайбман только что рассказал нам про то, что себе уявляет теперешняя белорусская армия.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При микрофоне Ева Бардзілоўская. Экодом выпустил доследчий материал про экологичные практики у тюремных умовах разом с правооборонцей былой политзняволенной Настей Лойко. У материале разглядается, як у зняволенні формуется вымушенный минимализм, коли так званый вуглеродный след зводится до минимального узроўню выживания. Кліматычная экспертка сябра Зеленого альянсу Ірина Панядельнік подкресливает, что питание экологичности у пенитенциарной системе потребует особного и осторожного подхода.
2: Могу только с восхищением большим отнестись к тому, что эту тему подняли, потому что мне кажется, что и в том числе и там наши политические силы в изгнании не пользуются темой экологии, снова же изменения климата и их как раз прав человека и политзаключенных. И мне кажется, что вот этот первый материал, который выпустил Экодом, как будто бы может дать в том числе и адвокационную составляющую для наших политических сил. Мне кажется, что это очень важная проблема. Первое, что у меня появилась мысль какая, что каждый из нас может купить эту сумку и не пользоваться пластиковыми пакетами, заниматься раздельным сбором отходов, то, что как будто кажется, что люди в тюрьмах не могут этим заниматься, но вот это интервью с Настей показывает, что как будто бы это возможно. Но это просто, если говорить о том, что как-то действия там, по изменению климата или решению проблем там, с мусором лежат на каждом из нас, что не совсем правильно, потому что ответственность больше лежит на государствах. Что касается, какой бы меня вопрос интересовал как экспертку, это вопрос того, правда, как изменение климата влияет на систему тюремную и в том числе на состояние политзаключенных, которые находятся в тюрьмах. Мне кажется, что этот момент не очень изучен нами, как экспертным сообществом, потому что мы наблюдаем волны жары, понятное дело, погодные явления экстремальные, которые точно так же происходят в Беларуси, актуальны для людей, которые находятся в тюрьмах, загрязнение воздуха. Все это можно исследовать, все это можно показывать и адвокатировать о проблемах политзаключенных, чтобы их голос был больше видимым. На глобальном пространстве даже у ООН есть доклад о том, насколько тюрьмы зеленые. Там есть ссылка, я даже знаю, на состояние белорусских тюрьм. Ну, конечно, нельзя говорить вообще ни о каких, говорить о том, что наши белорусские тюрьмы зеленые или какое-то устойчивое развитие.
3: Цікаво, что сама Настя Лойко в артикуле называет тюрьму лабораторией вымушенного минимализма. А можно ли считать таким минимализм экологичным, когда он все-таки основан не на свободном выборе, а на тех лишениях, до которых сутыкаются политзняволенные в том лику?
2: Мне кажется, что вот про эту лабораторию, тут еще важно сказать, что лаборатория, это как с научным немного исследованием происходит, но мне кажется, что все-таки это вот вынужденная составляющая, с которой сталкиваются, к сожалению, наши политические заключенные. Говорить о том, что это устойчиво и соответствует там каким-то стандартам, которые приняты на международной арене, то говорить об этом не приходится. И также я хочу напомнить о кейсах, которые происходят с трудом политзаключенных, когда, например, стандартизация FSC создавала мебель на территории тюрем и колонии Белоруссии, хотя нельзя говорить о том, что политические заключенные, у них есть какие-то права, и все это происходит устойчиво, без нарушений прав человека и так далее. Ну, слава богу, потом была отказана в стандартизации FSC, но только после того, как началась война. То есть не когда Беларусь видела вот эти масштабы репрессий в 2020-2021 году, а только когда наступила война. То же самое касается и IKEA. Вот расследования были у европейских журналистов и организаций, с ними можно тоже познакомиться.
3: В своем артикуле нас Лойко звертает увагу на тяжкости агульного отведения просто раздельного сбора смети у белорусской тюрьме, и агулом оценивая ситуацию, после нас хоть бы и потоп. Сапраўды нельга ніяк паўплываць на белорусские тюрьмы на сегодня. Мы уже не кажем про шанаванне асноўных правоў человека, а ли вось гэта право на бяспечны асяродак, на экологию, а ли отказ пэўна відавочны.
2: Есть глобальный отчет по тому, как сделать тюрьмы зелеными. Все можно сделать. То есть можно сделать устойчивый процесс, можно перейти на возобновляемые источники энергии, можно закрыть атомную станцию, можно сделать тюрьмы зелеными, если есть в этом необходимость, и когда Беларусь решит вопросы с нарушением прав человека. Мне кажется, первое, первостепенная задача – это все-таки решать вопросы с нарушением прав человека, и потом мы можем уже говорить про какое-то устойчивое зеленое будущее у будущей Беларуси. Вот. Но отвечая на ваш вопрос, мне кажется, что это возможно, и Наста также в своем интервью говорит про отходы от потребления в столовой, то есть там введен все равно какой-то сбор картона, если я не ошибаюсь, она упоминала, как минимум. То есть даже в такой сложной ситуации все равно что-то происходит. Но снова же, это не первостепенно. Первостепенно это борьба с текущим режимом и сделать так, чтобы политзаключенные были освобождены.
3: И тому опошнее питание будет сапраўды про психологический складник у всего этого. Ці можем сказать, что вот такие экологичный активизм, политичное зняволение, это своего роля форма контроля над ситуацией и спроба выжить на вот у таких умовах для активиста.
2: Мне тоже кажется, что в интервью с Настой как раз-таки не продвигается, а видится вот эта линия о том, что да, это правда какая-то психологическая составляющая, сделать возможным, что мозг не совсем сошел с ума, что ты можешь правда что-то контролировать, и хотя бы вот такие... На самом деле, снова же повторюсь, что это совершенно не маленькие действия Наста совершает, когда мы видим и знаем, что белорусы не готовы сортировать мусор, не готовы проявлять какую-то даже минимальную активность, поэтому можно только, снова повторюсь, восхищаться тем, что делала Наста.
3: А агулам, вось такое інтэрв'ю, дзе чалавек распавядае пра тое, як спрабаваў весці экалагічны лад выжывання хіба ў палітычным зняволенні ў беларускай турме, можа неяк паўплываць на агульны экалагічны рух і ў якіх маштабах?
2: Мне кажется, што такія інтэрв'ю і, главное, в таких достаточно известных ресурсах медіа, которые у нас есть, мне кажется, могут повлиять на общую ситуацию, то есть человек смотрит на то, что совершают политзаключенные, находясь в сложных, замкнутых условиях. Тема экодружественного образа жизни все-таки еще возможна в Беларуси, и режим все равно работает с этой темой. Только с этой темой, связанной с экологией.
1: У материале «Экодома» подкресливается, что экономия ресурсов у реальности белорусских турмов является не практикой устойливого споживания, а выником жестко регламентованных умов утримания. Подобное обмежевание особливо остро отчувается политичными зняволенными, которые сутыкаются с додатковыми складанностями доступа до базовых речев и послуг, необходимых для повседенного життя. Ну а на этом я, Ева Бердзялоўская, с вами развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights
4: for all. Высокеропос жмогоў стэйсіс. Весьянс.
5: Права чалавека для всіх.
6: Всі права людыны для всіх.
7: Усе правы чалавека для ўсіх.
8: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Ад размоў пра жыццё да абмеркавання кніжных навінах. У Варшаве, у цэнтры беларускай салідарнасці адбылася творчая сустрэча з выдаўцом, заснавальнікам інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат.орг Яраславам Іванюком. Падзея сабрала поўную залю гасцей, сярод якіх былі і журналісты, і музыкі, і людзі зацікаўленыя ў развіцці беларускай культуры. Пра івент кнігі «Добрыя навіны» і не толькі Яраслав Іванюк распавёў нашай карэспандэнцы Марыне Савіцкай.
2: Вы привезли новые книжки у краму тут, якая есть у ВЦБС. Что это за книжки?
3: Не совсем так. Я сегодня привез книжки у несколько кропок продажи у Варшаве, у тем лику у краму тут, якая находится у центра белорусской солидарности. Это не новые книги, это книги, якія выдаются фондом Комуникат.орг ад нескольких годов. И там есть уже больше за 70 наименований этих книг. Главное, что я приехал у Варшаву, это с информацией про то, что сайт Комуникат.орг уже працует. Мы обновили белорусскую интернет-библиотеку до 26-й годовины заснования этой библиотеки. Все функционалы працуют так, как перед кибератакой 7 травня. Так что можно уже смело користаться тем, что Комуникат собирал 26 годов.
2: Готовы до черговых таких наступств у ваш бок? Что может повториться такая акция?
3: Мы сделали выводы. Шмат этих выводов есть. По-перше, нам треба было звернуться до надежных адмысловцев, которые обновляли сайт, за что я вельми удячны, потому что яны працавали просто за дякуй для справы белорусской культуры, для справы на агул белорускасти, я лічу. Мы ведаем, что наш сайт не был адпаведна абаронены. Цяпер ён абаронены намного лепш, чым перад атакай, і напэўна будзе больш складана да яго дабрацца. Але ў выніку мы хочам, каб наш сайт быў напісаны нанава, каб узнік зусім новы сайт беларускай інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат на новай тэхналогіі. Таму што тое, што ёсць цяпер, гэта рухавік вельмі стары. Это рухавик, які дапаўняўся, мяняўся, добавляліся новыя функцыяналы рознымі людзьмі. Цяпер трэба, каб гэта ўсё было зроблена адной камандай і новыя функцыяналы, таму што Камунікат мае 26 гадоў, тое, што мы маем цяпер, гэта ўжо трохгадовай даўнасці, нават больш, чым трохгадовай даўнасці. А технологии все ж таки развиваются вельми хутка, тому треба думать про то, каб сайт был сучасный. Я не могу сказать, коли это отбудется. Махчима до конца года, махчима еще поздней, але напевно, коли узникне гэты новый Комуникат, тады уже мы не дозволим таким бандитам, бо інакш их нельга назвать, якія зламали нас 7 травня, тому что гэта была выключна акция дзеля деструкции, дзеля того, каб зліквідаваць тое, што мы збіралі праз 26 гадоў. Ім гэта не атрымалася зрабіць, хаця ёсць телеграм-канал, які прызнаўся нібыта да гэтай атакі, дзе яны там апісваюць, што вось, што мы тут зрабілі, знішчылі ўсё, зліквідавалі, нічога не можна вернуць. Гэта не так. Мы ўсё вернулі, мы бэкапы мелі. Калі не мелі нейкай часткі матэрыялаў, зробленых у бэкап, тады нам трэба было гэта амаль што ўручную ўзнавіць, але вазьміце пад увагу, што Камунікат гэта 800 гігабайтаў матэрыялаў. Гэта не так проста зрабіць, не маючы фактычна падтрымкі фінансавай на такога тыпу расходы.
2: Не магу не вернуцца да тэмы кніжак усё ж такі. Тры творы, якія вы прачыталі за апошні час, якія вас уразілі найбольш. Што гэта?
3: Не гатовы на такое пытанне, але так. То не так, што я магу сказаць пра тры творы, якія мяне асабліва ўразілі. Давайце, можа, я наогул скажу пра тры кнігі, якія апошнім часам я прачытаў. І гэта ёсць кніга Теклі Мандрык. Гэта кніга пад загалоўкам «Прытулак», якая распавядае пра белорусских эмигрантов, что жили, как она пишет, на Подлаше. Хотя это не до конца так, потому что жили они у Кнышинской пушчи, а это не совсем Подлаше, так как для ее хотелось. Хотя все белорусы, которые приезжают в Польшу, лечат именно, что Белосточина – это Подлаше. Я лечу, что больше адекватный термин – это Белосточина, але книга читается вельми файна. Не без помылок там, але думаю, что читачу это не будет заминать. Так что эту книгу могу рекомендовать. Черговая книга, якую апошним часом я читал, это книга «Незавершанность», якую выдал менавіта коммуникат Александра Лукашука. Мы уже выдали его две книги. Это есть «Гульня у Освальда» и «Незавершанность». Это зусім разные книги. Незавершанность – это я для себя, бо так часто питают, а вот який жанр представляет эта книга. И там разные, что это так занотовки на маргінесах. Сам автор говорит, что просто книга про любовь. Я ее для себя окресливаю, что это есть философия поэзии або поэзия философии. Крышку там есть и литературознавчих текстов, захопления автора, чем он захоплялся, когда говорит про поэзию. Але саправды, ну, там ёсць шмат пра любоў. І чытаю трэцюю, цяпер яшчэ ў працэсе, чытаю кнігу Александра Фядуты «Лексикон каласоў пад сярпом тваім». Гэта кніга, якая напісалася ў турме. Гісторія таго, як Александр Фядута здолеў вырваць ад гэтых катаў рэжыму Лукашэнкі тэкст, адмаўляючыся прымаць лакарствы. І толькі дзякуючы таму ён мог вернуть рукопись этой книги. Еще у процессе читается вельми файна, так само вельми рекомендую, так как зрешты и книгу Александра Лукашука «Незавершенность».
1: У Варшаве у Центре белорусской солидарности отбылась встреча с выдавцом, засновальником интернет-библиотеки «Коммуникатург» Ярославом Иванюком. С микрофоном была там Марина Савицкая.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Часом не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Вашей увазе огляд фактов политических репрессий в Беларуси, порушения у закона Тивышваренского разумения его с боку представников Лукашенковской улады, про что стало вядома на этом тыдне. Менский городский суд осудил 21-годового молодого батьку со Светлогорска Гомельской области Захара Припушоя по шерагу политических артикулов. А пошние годы Захар жил у Менску. Он молоды, але уже поспел створить семью. Хлопец женаты и гадуя сына. Захара затримали летось. Его обвинователи у распальвании ворожести, у деле у экстремистском формовании и реабилитации нацизму. Сутность обвинувачения, як и присуд, невядомая. Але молодого батьку отправили у колонию.
1: Часом не до законов.
2: Выкладчицу вокала згадала, что под Менском 25-годовую Светлану Королеву осудили по политической справе. Девчина працевала наставницей по классу вокала у музычной студии «Арт-квартал», где выкладала больше за 3 года. Светлана умеет играть на 4 музычных инструментах и учится играть на 5. Ее судили в этом году у Менском областном суде по водле артикула об содейнишении экстремистской деятельности. Светлане Королевой, вероятно, призначили хатнюю химию.
1: Сам не до законов.
2: Гомельский областный суд осудил 60-годовую жыхарку Гомеля Светлану Бажанкову. Ей инкриминовали содейнишение экстремистской деятельности. Женщина шмат годов отпрацевала страховым агентом. Подобно на то, что политический переслед был связан с написанием у чат-бот проекта «Белорусский гаюн». Женщине просудили хатнюю химию.
1: Часом не до законов.
2: Некоторым фигурантам справы белорусского гаюна улады пропонуют спынить криминальный переслед у обмен на небыто доброохотные ахвяраванні на корысть державных установ. Ранее один из белорусов расповел, что за одно поведомление у бот гаюна ему пропоновали перевести несколько тысяч долларов у Республиканский центр организации медицинского реагования. На сегодня правоборонцы мают информацию про 200 подтвержденных осужденных менавито по справе гаюна.
1: Часом не до законов.
2: Под политический переслед трапила 32-годовая жыхарка вёски Насовичи, что на Гомельщине, Надея Витикова. Недавно Гомельский областный суд вынес ее присуд одразу по нескольких политических криминальных артикулах. Ее осудили по водле артикулов об поклёпе на белорусского диктатора, дискредитации Беларуси и об содейнишении экстремистской деятельности. Витиковой, вероятно, присудили хатнюю химию.
1: Часом не до законов.
2: У одной из жаночих поправчих колоний Беларуси изняволенная поспробовала покончить с собой и после этого запала у кому. Женщина отбывая покарание не по политическому артикуле. Правоборонцы связывают здарение с тяжкими умовами утримания у колонии. Отпочинку от працы у колонии амаль няма. Акрамя звычайного 6-денного тыдня, женщин примушают працевать еще и по неделях.
1: Часом не до законов.
2: Гарадзенский областный суд у межах так званой специальной вытворчасти огучил присуд по справе былого милицианта Згородні Михаила Куцко. Его обвинователи у здраде державе. Суд призначил Михаилу 15 годов позбавления воли во умовах строгого режима со штрафом у памеры 22 500 рублей. Летом 2020 года Михаил записал зворот до своих былых коллег, у яким закликал их быть на боку народа. Позднее он был вымушен съехать с Беларуси.
1: Часом не до законов.
2: С початку червеня по всей Беларуси разгортывается масштабный переслед, связанный с Европейским гуманитарным университетом. Была распочата криминальная справа за оплату навучання, починаючи с 2016 года. Коли с початку до людей приходили с пиратрусами и допытами, то в опошние дни людям, неяк дотычным до ИГУ, телефонуют супрацовники КДБ и запрашают до их на размову.
1: Часом не до законов.
2: 19 червеня МУС зробила традиционное пятничное обновление пералика громадян Беларуси, замежных громадян або особ без громадянства, якія мають дачыненне до экстремистской деятельности. У так званый список экстремистов додали еще 25 прозвищев. Теперь у им 6728 человек. Сярод новых персоналей политолог Дмитрий Балкунец, а так само фигуранты справы сумленных людей. Алена Жилочкина, Живоглот, Зарина Сорокина, Олег Давыдчик и Тимофей Малаховский.
1: Часом не до законов.
2: У Беларусі прызналі экстрэмісцкімі чарговыя гістарычныя фільмы. Гаворка пра фільмы і відэа «Кроў і попел дражна», «Амаль забыты лес», «Курапаты», «Гісторыя Беларусі», «Булак Булахович», «Беларусь пад нямецкай акупацыяй», «Расціслаў Лапіцкі, герой нацыянальнага супраціву», «Войска польская на тэрыторыі Беларусі», «Браты па крыві», «НКВД равно гестапа» і «Праклятыя ды забытыя» у дзвюх частках. Адпаведнае рашэнне было прынятае судом Ленінскага району Гародні.
1: Часам не да законаў.
2: Паводле інфармацыі работнікаў Гомельскага дома будаўнічага камбіната, на прадпрыемстве апошнім часам актывізавалася служба бяспекі. Паведамляецца аб праверках асабістых тэлефонаў супрацоўнікаў, вывучаюць падпіскі ў сацыяльных сетках, кантакты, фотаздымкі і перапіскі. Пасля праверак з асобнымі работнікамі праводзяцца гутаркі, цікавячыся іх колам зносін і тэмамі размоў са сваякамі. Асаблівая ўвага надаецца супрацоўнікам, якія маюць сваякоў ці сямейныя сувязі ва Украіне. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні. Чарговым тыдні бяспраўе і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Ахляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.
0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Европейского отбора чемпионату света по мини-футболе 2028 года. Суперниками сборной Беларуси у группе 6 стали команды Казахстана и Албании. Переможцы групп и 4 наилепшие уладальники других местов наупрост выйдут у элитный раунд. Остатние 8 уладальников других местов сгуляют у стыковых матчах. У стыках 8 команд будут поделены на 4 пары шляхом открытого лёсования. Команды проведут по матчу дома и на выезде. Учора у чвертьфінале турніру WTA-500 у Берліне першая ракетка беларуска Арына Сабаленка перамагла прадстаўніцу Чэхіі 62-ю ракетку Ніколу Бартункову з лікам 2-1, 2-6, 7-6, 6-4. За выхад у фінал турніру у Берліне Сабаленка сёння згуляе з чацвёртай ракеткай свету з США Джесікай Пігулай. Белорусская синхронистка Василина Хандошка не отримала канадскую визу для удела в финальном этапе Кубка Свету. И он проходит у Торонто с 19 по 21 червеня. Нагадаем, что белорусская завоевывала медали на всех 3 попередних этапах Кубка Свету 2026 года. На этапе у Медальине она стала бронзовым призером, у Парижа завоевала золото, а на опошнем этапе у Китая выиграла сребро. Ну а это были спортовые новины на этот час. Жадаю вам сегодня новых перемог, а об развитии подей у свете спорту, у черговом выпуску на хвалях. Радио Рация.
1: Спорт Экспресс.

0: Рация с Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Про Мундиаль. Вітаю шановних слухачів. Ближайшие полторы месяцы на планете проходят под знаком футбольного форума. Упершиню в истории чемпионат проводится аж в трех краинах – Полночной Америки. Отповедно с рекордной колькостью удельников и матчев. Их будет аж 104. Гэткий соправдный футбольный марафон. А назирают за ним все больше людей на всех континентах и нават отдаленных куточках планеты. Для европейцев это означает бессонные ночи за великой розницей в часе. Для меня, как аматора наипопулярнейшей гульни, это уже 13-й чемпионат света. Поделюсь я тут крыху особистыми давними вспоминами. Зачарование пришло в дятинстве, в далеком 1978 году, у час аргентинского першинства. Ранняя захопленность хоккеем, а менавито его целый час транслевали в Советском Союзе, поблякла перед новым видовищем. А наибольше ангажовали тады незвыклые прозвищи замежных футболистов, якія гучали як музыка. Ренсенбрынг, Кролл, Рэп, Росси, Пасарелла, Тарантини. Потым был испанский Мундиаль. Менавито тады гэтае слово и замацавалася у сусветной лексіцы 1982 году. Яго советы уже транслявалі амаль у поўным объеме. Асабліва запалі ў душу два матчы. Сустрэчу Бразилии СССР глядели мы в лесе в час школьного летника. Маленький черно-белый телевизор, який некий выноходник умелец подключил до некого генератора и сконструировал мудрагелистую антенну. А вокруг этого дробного экрана сберлося хиба три десятки школьников и наставников. Другое яркое уражение того чемпионату – легендарный полуфинал помеж романтичной тады сборной Франции и немецкой Бундесманшафт. Амаль театральное драматичное действо с ярким спектаклем и концовкой со слезьми. Мексиканское першинство 1986 году, где на помницу взошла зорка Марадоны, глядели мы по ночах у казарме войсковой частки. Час тады надышел либеральный, и нават офицеры заплюшивали в очи на видовочное порушение статуту. Ну а чемпионат, який проходил в Италии в 1990 году, назирали мы с сябрами проз телевизор у Чорноморським містечку Ольгінка под Туапсе, що на території Адыгеї. Там ми були якраз у студентським працовним отраді. Потім було шмат іще турнірів, але ось дивна властивость чоловічої пам'яті. Менавіто ті давні чемпіонати найбільше засталіся у свідомості. У голові розкладені файли з виніками, голами, складами дружинов. А ось що було 4 чи 8 годів тому, уже пригадати тяжковато. Відомий білоруський письменник Вінцес Мудров, давний завзятар футболу, написав у своїм фейсбуковому аккаунті: «Колісці чемпіонат світу по футболі був грандіозною подією. Тепер не тоє. А чому? А тому, що заможні країни тягнуть до себе гульців з усього світу, перетворюючи згаданий чемпіонат у кірмаш пихливості. У виніку многі колишні фани, і я у їх ліку, рашуче відвернулися від сучасного футболу». У значній ступені з ним можна погодиться. Ранейшего імпету в сузиранні розных школов немає близко. Глобалізація істотно перемянила речаїсність. Сапраўды національные сборные у своей большині пераутварыліся в мультикультурные сборные свету. Особливо это датычить заходнеевропейских дружинов Франции, Бельгии, Нидерландов, Германии, Австрии, Швейцарии, так само Швеции. У некоторых з них гульцы титульной нации уже у видовочной меншості. Такие сборные все больше нагадывают богатые клубы, грошовые мяшки. У командах засобных городов то уже давно не засталося никаких национальных школ, своих стилей и отметностей. Час, коли Киевская и Тбилисская Динамо могли выиграть Кубок Кубков, а Бухарестская Стяло и Белградская Цервена Звезда Кубок Чемпионов, только своими футболистами, без усяляких легионеров, незворотно минул. Але на Мундиале все же еще застаются национальные дружины дружины своим колоритом. Чехия, Хорватия, Босния, Аргентина, Паўднёвая Корея, Япония, африканские представники. Чаму ж футбол так притягивает миллионы людей по всем земным шарику? Да речи мяч по форме таки ж. Напевно тому, что это такий способ релаксации, отпочинку от политической несправедливости, социальных да інших життєвих проблем. Конечно, и в футболе достатково шмат розных подводных камянёв, коррупции и закулисных махинаций. Однако эта гульня по все же вызначенных правилах, які однольковые для всех. Футбол, на жаль, не спиняє войны, але есть добрым прикладом мирного видовища. Владимир Хильманович для белорусского Радио Рация.
0: Рация с Нивой. Супольный проект Радио Рация и тыдневика белорусов у Польши Нива. Белорусская Радио Рация пропонує.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
4: Што ў бліжэйшых навінах на радыё рацыя? Макрон распавёў пра пагрозу капітуляцыі для Украіны. Разведка США папярэджвае пра магчымыя зрывы пагаднення з Іранам. Белорусские культурные дзячы рыхтуются до фесту «Тутака». Больш скажа Анжаліка Лялькоўская про стрэс паловай хвіліны.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Межи Советская Беларусь. Поделенная гмина Радашковичи. Опера «Фауст» по-белоруску.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Белорусская Нива» писала про межи БССР. Как ведомо, 2 года назад, коли отбывалось частковое поширение межа урадовой Беларуси, при московском центре были покинены гэткие этнографично-белорусские поветы Вялишские, Невельские и Себежские, складу былой Витебской губернии, Гомельские и Городоцкие с Могилевской губернии, 5 белорусских поветов Чернигов, ды 7 Смоленщины, Смоленский, Бельский, Дорогобузский, Ельнинский, Красненский, Паречевский и Рославский, не кажучи уже об части Речицкого, Менщина, и Бранским повете, Тверская губерня. Обшар гэта немалы, нешта каля 90 тысяч квадратных верст с больше як 3-мільённым населеннем. Вот же, коли проводился гэты подел одиного с национального и господарчего погляду белорусского организму, дык уступчивость Менску тлумачилася, як нас информуют, тем, что тамтейшие белорусские деячи не были еще пэўныя, а не уласных сил, баючыся, что мо не здолюць агарнуць адразу такі вялікі абшар, а не волі насялення, астаўшагася под московским центром.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Газета «Наше життё» у 1923 годе подае корреспонденцию из мястэчка Радашковичи. Наша гміна рыскім мірам поделенная на 2 частки. На гэтым баку знаходзіцца толькі 1,5 вобчества, якое мусіць утрымаць адміністрацыю гміны, войта, пісара, 2 помощников и сторожа, усяго 5 асоб. Кожны селянин мусіць платіць по 6000 марак з десятины на іх утрымання. А колись, коли гмина складалася с 5 вобчествов, дык утрымывала только 2, старшиню и сторожа, а лишь гэта были царские часы. Але войт не зважая, что селянам шмат каштуе его милости, потребуя еще себе за труды, як гэта недавно было с селянином з вёскі Максимовка.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Газета «Наш стяг» у 1924 годе написала про оперу «Фауст» по-белоруску. Артист Шчэнснович ладить до постановки у Віленським белорусским музыкально-драматичным гуртку оперу «Фауст» с белорусским либретом.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Вы слухаете передачу «Життя з літературою».
1: Про 40 годов после аварии на Чернобыльской АЭС эта трагедия протягивает нарожать новые истории и новые питания. Выдавество «Пляумбам» сбирая их у одной книги – антологии, где побач прогучать голосы белорусских и украинских авторок. Проект мае стать не только литературным выданием, але и спробуя сенсовать агульную память двух краин. Про значение этой сустречи у литературы говорит координаторка проекта Ольга Костюк.
2: Сборник у нас, по-моему, отрымалося 18 удельник, которые смогут написать. И он выйдет до конца года и будет, надеюсь, что будет презентация на разных предмовах, но выйдет у выдавецтве «Пляумбам».
3: Цікаво, что туда, кроме белорусов, потрапили и украинские литераторки.
2: У нас пока нема никаких текстов, потому что тексты дедлайн 25 червня. То там, по-моему, один текст есть на сегодняшний день от белорусской авторки. Украинские авторки мы сами пропоновали им поудельничать у этой антологии, и мы были вельми рады, что такая супраца отримовывается, потому что, на мой погляд, после 22 года такие отношения белорусских авторов с украинскими не такие, как были до 22 года, скажем так. Вот, поэтому я вельми рада, что есть такая возможность посотрудничать с украинскими авторками, и там будет 5, и вот будут 5 текстов у нас на украинской мове. И для нас это было важно, как тексты от украинских авторок были на украинской мове. Этот сборник будет двухмовный, я надеюсь, это будет белорусская и украинская мова, там не будет российской мовы.
3: А презентации будут где, у Польши, у Украины?
2: Ну, мы надеемся, что будет... Я не знаю на конт Украины, до речи, это вельми такая добрая идея, про яку мы еще не думали. Але я надеюсь, что презентация будет на предмовах, чтобы там, где будут у нас предмовы, звичайно, это Вильня, Варшава, может, Прага в этом году, не знаю, где там будет. Мо Познань, Белосток. Так, будем спробовать, як мага больше. Я буду вычитывать тексты, там некую первую редактуру можно робить. Уступ напишу себе, довольно-таки великий.
3: Такое питание. З уліком нашої недавньої розмови про державну книгодруку Білорусі, а чи є некі шанси, то гэты зборник як-небудь трапіць у Білорусі бібліотеки хоча б?
2: Ну, наколькі я ведаю, «Пляумбам» зараз екстремістське видавецтво. Это, конечно, такое тяжкое питание. У библиотеки Беларуси, ну, насколько я ведаю, в Беларуси только державные библиотеки. Но вот, когда кто-нибудь примет, то потом каких-нибудь библиотекаров могут позвонять. Але, ну, это такая добрая, конечно, идея. Але то, что я ведаю про

0: температурой.
1: У Белостока, у Доме Суседским и у Вилинским центре супольности и культуры отбылись презентации белорусского перекладу книги историка Феликса Кермана «История Городни 1919-1991. Национализация, вынищение и советизация среднеевропейского места». С доследчиком поразмовляли и у Белостоку, и у Вильни.
2: Тут было цікаво, что это в суседском доме новом. И самое цікаво, что учитесь белорусской мовы до этого, до этой встречи. Это были крыху иншие питания, крыху иншие контекст.
3: Контекст городинский, может быть, и контекст такие супольные, некие супольные истории.
2: Ну, я был крыху удивлен, что пришло не так шмат городинцев. Я бы думал, что прийдет больше людей из Городни. Но, видовочно, я не занят своими справами.
3: Ты будет некое иншее переводание? Может, некий додаток до этой книги появится в ближайший час?
2: Я бы хотел, конечно, чтобы она вышла по-польску, но, может, уже иншим крыху выглядит, переробленным.
3: Есть уже некие домовы с некими выдавецствами, может,
2: не? Не-не-не, это просто треба сесть и працевать мне с початку.
3: Или это будет совсем иншая книга, так? Ты такая, какая выдавалась уже и по-немецку, потом по-белорусски?
2: Уж когда этой працы, якая уже у этой книги, я бы хотел, чтобы она вышла так само по-польску, но таким выгляде, как она зараз, она не вряд ли выйдет по-польску.
3: А что будет, вот, скажем, про новую книгу, Махчима, Калисти, там, ну, в ближайший час, что бы в этой книге вы переробили?
2: Ну, я бы больше давал бы своих на того, что я бачу власными очима, как человек, который працавал у городе, а не про Городню.
4: Чому немец взял для диссертации тему Городни, и вы написали книгу, присвященную белорусскому городу? У вас там какие караницы, жили некие родные?
2: Нет, просто у меня были добрые стосунки там с местовыми поляками еще до моего решения. И мне особенно сподобалось в Городни. И мне сдавалось, что это будет просто цікаво. Я спочатку сильно не задумался. Просто у меня была такая возможность худко отримать стипендию. И мне была визия, что праца про Городни будет цікавой.
4: Вы лечили, что это такой самый цікавый город белорусский?
2: Нет, я до этого, я тогда не шмат ведал про Беларусь, но я жил в России после школы и выучил русскую мову, працуя с стариками. И я до этого жил год в Польше и ходил в Польшу в школу. Тому у меня был такой дивный опыт польского или российского бэкграунда, и на этом фоне мне сдавалось, что Городня как раз будет вельми цікавой.
4: А вы написали книгу и писали ее 8 год, насколько мне ведомо. Чому менавіта гэты отрезок? И вот я почула, что вы казали, что треба ей уже было сдавать у друг, потому что там и диссертация в час сканчивался. Чому менавіта столько год?
2: Так конкретно, то я 5 годов писал диссертацию, оборонял, и потом еще мне потом пришла в свет дочка. Ну, у той час еще дочка, она родилась первая. И я просто еще после обороны еще 3 года мне займала перепрацовка этой диссертации и зароблення своей книги. И хотел с этим успеть до нарождения там моего сына. Так что так, такий промежуток.
4: Гароня, як звучала, гэта справды один з беларускіх городов, каля 80% жили габреи. Вы докладно там вывучали эту историю, и сапраўды гарадзенская история, связанная с габреями. Где вось поделись беларусы, что в основном там велась размова про габрею больше и про поляку. Але у той час вы отзначали, что менавіта вось гэтаму беларускому адраджэнню Гародня и стала, можно сказать, беларускім городом. Вось про гэта некалькі слов.
2: Просто я реально шукал еще на початку 2000-х годов, как бы следовал белорусской присутности в Городне, и знайшов, конечно, я не есть их нельзя, но их просто относно немного. И становление, ну, процесс такой реальной белорусификации у таким этничным сенсе, что там появились в большой ступени белорусы, это все-таки веник другой сусветной войны и початок советизации, створения индустриального города, переходу уже населенства из весок новокольных у город. И это у меня важная частка моей працы, как бы просто высветлить, что советизация это не только, это был примусовый тиск на переход у темнику на русскую мову, але и на советский лад, але так само он створал белорусский город.
1: У кнізе Фелікса Акермана даецца адказ на пытанне, як узнікла беларуская гародня з улікам мясцовай гісторыі фармавання трох нацыянальных праектаў: польскага, савецкага і беларускага на стыку трох краін: Беларусі, Польшчы і Літвы.
0: Вясновым вечарам анёлы два на вежах фарнага касцёла заігралі разам вельмі моцна ноту фа.

бутылка от Примы тихо лежала собі. Його через хати викинув мой сусед. Пустая бутылка от Примы тепер не

Прошло амаль 30 год, туман крыху рассеялся, и зараз я вам все покажу и расскажу. Давайте вернемся в другую половину 90-х годов. Советский Союз уже сканал, але ягоны тень еще висит над всеми нами. У нашей музыцы уже отбылися тектоничные змены, уже на помницу панує НРМ, крама, УЛИС. В этничной музыцы уже есть палац.

0: Добрый вечер, пастор.
1: Добрый вечер.
2: Тады еще песни «За туманом» у нас в репертуаре не было. Мы грали те песни, которые перед этим гурт выконывал на под электронный минус. Раскрою вам сутность конфликта. Юрий Ведронок, керовник коллектива и один из удельников коллектива, перед самым концертом поставил гурту такой ультиматум. Я вас не выпускаю на сцену, потому что вот эти минусы, инструментальные минусы, есть только у меня. И тому вы не будете играть. А без меня вы не сможете заиграть.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши. Война в Украине. Зеленский дал Лукашенко тыдень. 500 дён у зняволене блогер Максим Шуканов. Белорусский удел у польским кино «Ойчизна». У студии с новинами Стась Дедерка. 1578 день войны. Президент Украины Владимир Зеленский поставил Лукашенко ультиматум о 200 от украинской межи технику, якая корректует огонь по украинским насильництве. Инакше это зробим мы, додал Зеленский. Як тлумашить Зеленский, коли Лукашенко говорит, что он не хочет быть утягнутым в эту войну, он повинен быть честным, принамсі, перед своим народом. Цитата. Не треба лишних слов, его сегодня на его вышках есть ретранслятор. Транслятори, російські ретранслятори, білоруські, яка є там розніця, на його території, уздовж двох областей поміжних з Україною, знаходиться техніка, яка є коректурою огонь по українським насельництві, менавіта насельництві. Хай зніме гэтую техніку, хай виключить гэтую техніку, я думаю, що йому тидня буде достатково гэта зробіть, конец стати. Зеленський так само звернув увагу і на білоруську нафтоперепрацовшу промисловість. Поводле його слов, Білорусь сьогодні головний поставщик, ці один з головних поставщиков для российской армии. У силах Лукашенко это спынить. У протяг военной темы в соцсетках опубликовали видео, як по Менску фура везе вертолет Ми-26. Куда его везли, неведомо. Ми-26 – самый буйный у свете сырый вертолет. Белорусские военно-поветренные силы мают 6 таких. Еще 2 у распоряджения Министерства по надзвичайных ситуациях. З их тушить лясы. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 843 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4655 особо. У этой личбы называя правооборонший центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 932 политических зняволенных станом на сегодня. Из них 122 женщины, 22 человеки были отправлены на промысовое лечение. Ровно 500 дён у зняволенных Максим Шуканов, 36-годовый мазырский блогер, мел больше за 6 тысяч подписчиков на YouTube-канале Union Bell. Хлопец анализовал политические процессы, рассказывал про войну России и Украины. Часом эти ролики набирали десятки тысяч проглядов. Как пишет Диссидент Бай, вот после того, как репрессии узмацнились, Максим не съезжал с краины. Разом со своей невестой Полиной Зыльяна, так само блогер, хлопец перешел на подпольное становище. Пара позбегала контактов с державой, однако лютым минулого года решт пришлось звернуться до медиков, бо у Максима обвострились проблемы со здоровьем на фоне арешту батьки, супрацовника Мазырского нафтоперепрацовчего завода Игоря Шуканова. Ситуация потягнула за собой и арешт Полины Зыль. Максиму присудили 4 года позбавления воли у колонии в умовах агульного режима. Выник подаденной сёлета апелляции неведомы. Про музыку белорусский деятель с Подляшча Максим Фёнік расповёл про подляско-белорусский удел у створении саундтреку до нового фильма режиссера Паула Пауликовского «Ойчизна», який теперь идет в кинотеатрах Польши. Поводле Фёніка праца над музыкой отбывалась у межах здымок у Нямеччине, у Веймары, где музыки специально приезжали для запису традиционных песен.
3: Там спевали русские 2 песни военные, бо это просто после войны, это отбывается и у гэты момент. Гэтая група была да гэтага з людзей з Беларусі і з Польшчы таксама апрашала нас, бо я паехаў і мой брат і яшчэ адзін сябра з Бельска таксама паехаў. Такая наша падляска беларуская група, якая і паехала ў гэты Веймар.
2: Да працы над саундтрэкам былі далучаныя браты Максімы Эліяш Фёнікі, а таксама беларускі спявак Сергей Доўгушаў. Падляска-беларускі музычны праект стаў часткай міжнароднай кінапрадукцыі, якая ўжо атрымала ўзнагароду за найлепшую режиссуру на Каннском кинофестивале. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У ближайшую неделю, 21 червеня, на беларуска-польском помежжи переменливая облачность, на Берастейщине без остатных опадков, на Городинщине и Белосточине у другой половине дня короткочасовый дождь, махчимая навальница, ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру ночи плюс 15-17, у день 30-32 выше за нуля.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
4: Поэтичные раздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.
5: З легендаў і казак былых пакаленняў скалося цяжкога жытоў, пшаніц, сузор'яў і сонечных цёплых праменняў, з грымучага зяння бурлівых крыніц, з птушынага шэбету шуму дубровы, і з гора, і з радасці, і з усяго таго, што лягло назаўсёды ў аснову святыні народа, бессмерця яго. Ты выткана дзіўная родная мова, няма на землі таго шчасця і гора, якога б ты нам перадаць не магла, няма такіх метраў глыбокага мора і гор, праз якія б ты не правіла. Родная мова святлом незгасальным у сэрца сваім, праз цемру і годы змаганняў суровых, калі шападзе і развеецца дым.

0: У одной из сакавицких передач, коли вспоминал я 1 януаря тыдневика белоруса у Польщиніва, який святкує 70 годов от своих початков, обяцал я, что до ранних нівау вернемся. И у конце червеня, у такой программе, как «Поэтичные роздумы», треба припомнить первые литературные сторонки, якія на многие годы стали неразлучной часткой тыдневика. А первый ее выпуск знайшовся у Ніве с 29 червеня 1958 года и починався открытым листом.
1: Открытый лист. Дорогие сябры, починаем выдавать литературную сторонку. От сёння раскинутые раней по целым тыдневику верши, оповяданні ці літаратурные артикулы будут иметь свое место. Покуль что литературную сторонку будем робить раз у месяц, але калі авторский коллектив будет в стане забезпечить нас материалом на отповедным узровні, каб выдавать сторонку частей, зробим это неоткладно. Хочам, каб літаратурная сторонка была творчай справаздачай наших паэтаў, празаікаў, крытыкаў. Хочам, каб літаратурная сторонка была трыбунай і іншых прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі, маляроў, скульптараў, кампазітараў. Усіх, хто сябруе з музамі, запрашаем да супрацоўніцтва.

0: Здається, на третьому випуску літературної сторонки тидньовіка «Ніва» з уваги на час програми сьогодні затримаємося. А на кінець нехай прогучить вірш класичний.
1: Дмитрий Шатилович, «Хвилина». Настурка погасає за окном, розходиться матейки аромат. А поцелунок твой гореть огнем, и сердце бьется, ніби автомат. И руки, як ліани, оплялись, дыхание пахне свежею весной. И щеки две румянцем залились, и грею все приемной теплыней. И мих. На край роскоши мы сошли и упали в бездань новых отчувань. Як ручаи, предметы все злились у темры необдымный океан. Сдавалось нам, что у прорву пустоты мы упали с велизарной вышини. И у хвалях ночи, у моря чорноты, як метеор, нирали у тишини. Тады в одно жаданье мы злились, одина сердца стукала в грудях, один огонь палав нам у крыви, одина радость блискала в очах. Почутці наши досягли вершинь и расцвели, як дивных руж букет. И легко, легко стало на душе, як наново родились мы на свет. А до радости забыли мы тады об розных жахах нашего життя. И усім почуттям нашим молодым хотели жить так долго, без конца. Аж раптом нам здалось, что мы знайшлись у темной ночи на пуховом дне. Коли мы до притомности дойшли, яще зусім не змеркнула в окне.

0: Пошел с армии червоной. Тянули его до армии червоной. Уже шли на Берлин. Тогда его там тянули в ту армию. Пошел. Рассказывал, что сказал, не знал. И шел на войну, не знал смаку папироса, а не смаку водки. А там усяго научился. Там, казал, давали нам водку пить. Перед боем якимсь, что каже каждый. И познал смак, каже, пришел. И правда, и уже, як я пам'ятаю, то любил выпить. И еще наракал, что меня там научили. Детки меняли, кажу, тату, ли можно отучиться. Ну, хочется выпить. Но правда, что не пил что день, потому что мусил працевать. Он працевал в лесе, тяжко затрудненный был в этом надлесничестве. Не дошел до самого Берлина, был раненый. Не дошел уже у сам тогда, как здобывали Берлин, то он аккурат был ранен. Ну, али рассказывал, барзо много рассказывал. Барзо много был раз и раненый. Он навод приехал с осколком тут на голове. И в руце мел, казал, где-то там, где-то какое-то место то выняли. И в руце тут мел так и было видно, что то была такая колись рана, и что там сидеть. Ну, пережил всего, пережил. Такие это были часы. Моя мама тоже была сиротой. Мела 10 лет, как умерла ее мать, а еще было трех братов. Наименьший мел 6 недель. Вы себе воображаете, 6 недель. Там бабушка помогала их годовать. Такие были часы, так то было. Ну и мама жила долго. Мама моя мила 92. Над 92-м року умерла. На ли лежала только лет. И сама перешла хворобу тяжку.
1: А как вы сгадываете школу початковую?
0: Мы мели до Залука. С Радулина до Залука было 2 километра. Ну и у нас много было детей в Радулине. Или еще в каждой хате было больше детей, как теперь, правда? Ой, придя зима, то мы и по снегу качаемся, и снежки бьемся. Яй, усяляк было. Так же початковую школу, я так правду сказал, что я и не барзу помню, как я учила. Добро училась, добро. Знаю, что после, как уже подрос уже были больше, там и с детьми спотыкались, и гуляли, и, как называли колись, и у лапту, и у пикара гуляли. Правда, такие были колись. Мы думали, дети не имели компьютеров, не сидели так, как теперь, чи у камурках, чи у компьютерах целый час. Мы мусили, мы придя зима, то мы робим такую, у нас такая сажалка была, крутелку такую, нам там старшие помогут, и мы сядали на санки, ездили на круга, как на карузели. Такие были усілякі забави. А у свята, ну, у нас, наприклад, коляди. Ну, то вже шикувалися до цієї лілеї, так як робили колись. Усе посна. Колись. Я й тепер не роблю ні з яйком, ні з молоком на лілею. У мене нема ніц. Усе у мене посна. Я навіть напеку таких рацухов дрождових на воді і на дрождах. Діти заїдаються, і ще кричать, мамо, на другий рок вінцей. Син приїде, синовий теж. І вони ще пара разів підходять до цих рацухов. Кажуть, заставте хоч трохи собаці, наш собака теж любить. Завжди з'їдять до одного. Ну, а колись помню в хаті той тато йолочку принесе. І він ніколи не вибирав такої йолочки, як десь помню, капіна була там така симетрична, чи що. Ні, він якісь галінки у нас штукує, десь там поприв'язує, така хороша йолочка завжди була. Свічки були такі, тепер усе електрична, колись ми на якісь кульки закручували, так опомню, такі були уставки на ці свічки, а треба було пільнувати, у нас загорилася йолка, пішли фірамки, все, так було колись. Ну, щенко було під обрусом, а потім це Тащенко тато нес у хлев для живины, а мама кучу несла у курник. Казала, куры добро будут нести, за это что застанется. У нас далеко было до церкви, мы ездили аж до Курля мосту, так как позволяла погода, то ехали. Ехали, збирались, а вообще с ними ехали. А як уже была какая-то завейка, чи много снегу, уже трудно, тогда не ехала. Ну, зато на всю ночь, но на великий день. О, Wtedy chłopcy, dziewczata spotykali się. Больше нас było na фурах сидели хлопцы, девчата, jak u cerkwi. Это то добро помню. Wielki post, oj, post, to my dzieci też pościli. My pościli, to je помню. Это такие дичні дітям.

0: Я жила вельми добра своими швёкрами. Мой швёкер, правда, я помер в 80-м року, то я ще была, правда, молодая, а швекруха у 92-м. Так что мы праве целое життя пережили разом. И она добрый имела характер. Я имела добрый, бо они бы нигде с собой не сварились, нигде навык не переговорились. Я про их написала вершик. И то был такой вершик «Успоміни стариков». Ще у дядуля на лежайці, бабу побач посадив, грей фультанка свою спинку, у печи добра напалив. За окном метель и вьюга, уще стежки замело. Притулися, моя мила, вспомним прошлое свое. Помнишь, Любочка моя, як приехал я у сваты? А ты ж меня не схотела, ножки за пас взяла и удрала с хаты. Молоденька ты была, замуж не хотела, а мне люди подсказали, что ты хлопца мела. Правду люди говорили, хлопец молодый, пригожий был, але батька сустракаться не давал, кмячом его прозывал. Снился он мне по ночах, коли спала я с тобою. На жаль, треба было все забыть, а жить с головою. Ты по участка земли мел, и кровецством занимался, шил костюмы и кожухи, часто усмехался. У житті усяляк было, и не раз окунем ставал, бо ты дед воровитый был, мне николи не уступал. Не могла привыкнуть я, плакала дурная, пока до розуму дойшла, ну что ж, молодая. А помнишь ты, як стала против, и сказала я тебе, я тут тоже господиня, а не затычка у хляве. Ты мужик статечный был, и не пил, и не курил, а я чашка працавала, рук своих не шкодавала. Щеняков я не носила, рукам ты воли не давал, и зато я тебя любила, что меня Любкой называл. Дотирались мы долго, дорогие, пока привыкли до себе. 10 лет амаль минуло, як учула, я люблю тебе. Больше, як полвека мы с тобою прожили, было так, было чак. Деток четверо мы нажили, неужо ж то без любви? Дед до бабы притулился, у щоку цмокнув он ее. Отшапися, каже баба, вусы колются твоє. Так сидели, спины грели, вспоминали про життё. Та й доволі, хоть дядуля з'ємо нечто, бо бурчить у животе. Такая складанка была моя. А фультанка, то мой швекер так называл свою швекруху. А фультанка то была такая марка пилы, такая з'ядлива.
1: І
0: любий Кандрусіков, так.
1: І не Городоцькі.
0: Городоцькі, Городоцькі. Швекра то була Стополян, правда, а швекер Кандрусіков Василь був з Городка. Свекруху я так буду вспоминать до конца життя. Она меня научила життя, потому что я с хаты вышла, еще была молодая, пошла учить еще, правда. Ну, то я только до 14 лет была у хаты, а уже после вышла с хаты, а после вышла замуж по школе. Вышла замуж, пришла сюда, и я целое життя практически жила за свекрухой.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19-я година у Беларуси, 18-я у Польши. Тихановская прокоментовала сигналы относно утягивания Беларуси в войну. В каком стане беларусы потерпели от удару дрону у Бранской области? У Польши грузину выставлены обвинувачения в забойстве мастака. З навінамі стаць Дэдарка. 1578 дзень вайны. Дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціхановская выступіла з заявай, цытата: «Мы сур'ёзна ставімся да ўсіх сігналаў, якія паступаюць ад украінскага боку адносна ўцягвання Беларусі ў вайну і бяспекі ў рэгіёне. Ва Украіны ёсць усе падставы быць пільнай. Менавіта з беларускай тэрыторыі ў 22-м годзе пачалося расійскае ўварванне. Сёння рэжым Лукашэнкі працягвае падтрымліваць расійскую агрэсію». Канец цытаты. Тихановская нагадывает, что на этом тыдні у Киеве миссия демократичных сил в Беларуси провела круглый стол, на яким эксперты и представники Белпол представили информацию про милитаризацию Беларуси и планы России по дальнейшему утягиванию Беларуси в войну. Как зазначает политик, эти погрозы нельга игноровать або недооценивать, да их необходимо ставиться с полной серьезностью. Еще цитата заявы: «Украина размовляет с Лукашенком мовой силы, бо менавіта яе ён разумее лепш за ўсё. Лукашенко повинен усвядомить уся отказность и замахчимое наступство для краины ляжать будет на им». Конец статы. Тем часом Великобритания распрацовывает для Украины новые дальнобойные ракеты без американских компонентов. И они смогут поражать цели на отлеглости больше за 500 километров. Кошт одной ракеты без боеголовки оценивается прикладно у 530 тысяч долларов. Протяг военной темы. У Минздоровья Беларуси рассказали про стан потерпелых белорусов от удару дрону в области России. Дети у РНПЦ дитячей хирургии стабильные, со становшей динамикой. Дитя прооперованное 19 червня у реанимации, стан сдовольняючи. Дорослый пациент переведенный из реанимации в отделение, стан стабильный, поведомило ведомство. Как поведомлялось у сераду, 17 червня у Бранской области был пошкоджен автобус, который перевозил детей из футбольной команды дитячо-юнацкой спортивной школы номер 2 города Рычица, так само навученцев приватной танцевальной студии. У вынику здарэння загинула жанчына, якая сопровождала группу детей, была жонкой тренера команды. Еще 8 человек, у тым ліку 6 детей, атрымали травмы разной ступени тяжкости. У четверг и пятницу усіх потерпелых доставили в Беларусь. Забойство мастака. Национальная прокуратура Польши предъявила обвинувачение громадянину Грузии в справе об забойстве у Белой Подляской российского мастака Семена Скрапецкого. Полное имя подозреваного не раскрывается. У обвинувачения говорится, что он стрелял у Скрапецкого 5 раз. После затримания не признал вины и отмовился давать показания. Прокуратура ходайничала про его арешт на 3 месяца. Нагадаю, Скрапецкий был забит 15 червня. Про арт. У Беластока объединялись 3 творцы, как супольно рассказать про архив Сусвету. Жартом яны называют себе 3А. Это 2 Андрея, якія походят из Беларуси, Филипповичи, Бакуменко, Хентницкий и белосточанка Агнешка Ольчик. Их супольная выстава так и зовется «Архив Сусвету», и она открылась в будинку Подляской оперы филармонии, каже удельница выставы Агнешка Ольчик.
3: Концепция была, очевидно, архивом света. Моим помыслом на целость выставы был bańki pamięci. Chodziło o to, żeby nasza pamięć jest wybiórcza i wszystko, co pamiętamy, zawsze jest powielane wielokrotnie, jeżeli jest powtarzane i za każdym razem zniekształcamy to trochę, dlatego, że nie wszystko jest wyraźnie przez nas zapamiętane.
2: Na odkrycie wystawy przyszło szmat gości. Sierot tych, kto winszował twórców, był podlaski wojewoda Jacek Brzozowski. Wystawa będzie pracować do 13 września. Nasze nowiny dostępne tak samo на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У неделю 21 червня на белорусско-польском помежье переменливая облачность, на Берастейщине без остатных опадков, на Городенщине и Белостотчине у другой половины дня короткочасовый дождь, махчимая навальница. Ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру у ночи плюс 15-17, у день 30-32 выше за нуля.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
4: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
0: Подляски. Подляски. Концерт пожаданню. Концерт пожаданню.
5: Вітаємо всіх на хвалях Білоруського радіо «Рація». Гэта Падляскі, концерт пажаданняў, і яго можна паслухаць на хвалі 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці Белай Падляскай. Ну а мы вітаем слухачоў па ўсім свеце, усіх, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце raca.com. Бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Юрась Дзяшук
6: і Ганна Коменч. У нас наперадзе 3 гадзіны з беларускай, падляскай і украінскай музыкай. І, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў, знаёмых. Тэлефануйце, калі ласка, ў студыю на нумар 654-51-51 альбо пішыце смс на нумар 508-667-663. І там гэтыя смс-кі прымя Сергей Верамеенка.
5: Мы пачынаем з песні, якая, ну, я не ведаю, калі гучала ў нашай перадачы, шчыра кажучы, таму што я вось люблю гэтую папачку, у якой усе нашыя песенькі складзеныя, і часамі там штосьці для сябе новае адкрываю. А гэта песня, якая дакладна гучала ў фестывалі «Беларуская песня» ў 2014 годзе, уяві сабе. Гэта ўжо гісторыя. І гэта песня ў выкананні калектыву «Згодныя макі» з «Райска». Слухаем.

танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от DJ Ricky. In the mix.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Ангела. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.